0: Реклама на казахском радио.
1: Для голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года, граждане Республики Казахстан могут найти свой участок следующими способами. Платформа gov.kz. Через сервис «Поиск участка для голосования» по ИИН на платформе gov.kz, едином портале информационных ресурсов государственных органов, введя ИИН, можно круглосуточно оперативно узнать номер, наименование и адрес своего избирательного участка. Колл-центр. Информацию об избирательном участке можно уточнить, обратившись в колл-центр акимата соответствующего населенного пункта по месту жительства. Номера телефонов колл-центров размещены на официальных интернет-ресурсах местных акиматов. Именное приглашение. До дня выборов каждому избирателю будет вручено именное приглашение с QR-кодом, в котором указана полная информация о номере участка и его местонахождении. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Көңілді көктем еткізген, әр үйгі әуен жеткізген. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Доброе утро. Избирательные участки Казахстана за рубежом полностью готовы. Об этом накануне на брифинге в ЦИК сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Ерлан Алимбаев. Бюллетени и информационные материалы во все 70 участков будут доставлены полностью 20 августа. Между тем, как отметил Алимбаев, ряд избирательных участков работать не будут. Речь идет об участках в Эфиопии, Украине и в Иране. Из-за непростой обстановки в Украине и в Иране избирательные участки при нашем посольстве, а также по причине отсутствия избирателей в Эфиопии, было принято решение приостановить деятельность этих участков. В наблюдении за выборами примут участие представители центральных избирательных органов 22 государств. Об этом накануне на брифинге сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.
5: Присутствие международных наблюдателей способствует открытости и гласности кампании, соблюдению международных обязательств в нашем государстве. И это является подтверждением нашей приверженности международным обязательствам, а также продолжение тесного сотрудничества с международными организациями, иностранными государствами в электоральной сфере. Все это подтверждает и высокий международный интерес к проводимой в Казахстане кампании первым в истории выбором в Курултай. Хотел бы отметить участие наших коллег из центральных избирательных органов других стран. В наблюдении за выборами примут участие представители центральных избирательных органов 22 государств, в том числе 11 моих коллег, председателей избирательных комиссий других стран.
4: Продолжим. В день выборов все избирательные участки возьмут под охрану. Начальник управления комитета административной полиции МВД Казахстана Айдын Оразбаев рассказал о работе полиции в день выборов депутатов Курултая. В соответствии с законом о выборах, этот день является рабочим для правоохранительных органов, поэтому личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Совместно с акиматами и госорганами созданы штабы, которые координируют работу по обеспечению правопорядка. За обстановкой на улицах и в общественных местах следят камеры наружного наблюдения. На охрану общественного порядка задействовано максимальное количество сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. И к другим темам. Сборная Казахстана по борьбе отметилась первой медалью на чемпионате мира в Братиславе. На первую ступень пьедестала поднялся борец греко-римского стиля Казыбек Калмагамбетов. Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 67 килограммов. В финальной схватке Казыбек выиграл у Михаила Марковского из Белоруссии со счетом 13-7. Сегодня, 19 августа, Елена Рыбакина и Диана Шнайдер сразятся за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннате. Соперница казахстанской теннисистки занимает 14-ю строчку рейтинга WTA. Единственная их очная встреча в этом сезоне прошла в апреле в Штутгарте. Тогда 27-летняя Рыбакина уверенно победила россиянку со счетом 2-0. Старт игры запланирован на 19:00 по времени Казахстана. Елена Рыбакина пробилась в четвертый раунд женского мастерса в американском Цинциннате, обыграв в нелегком матче польскую теннисистку Магдалену Френг. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 461 тенге 27 тиен, евро 535 тенге 62 тиена, российский рубль 5 тенге 42 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане ожидается дождь 23 градуса, в Алматы без осадков 32 градуса. Петропавловске, Кокшетау, Караганде 22, в Костанае, Павлодаре 24, в Семее, Усть-Каменогорске 26, в Актау, Жезказгане, Талдыкургане, Таразе 31, в Актобе, Кунаеве, Уральске 33, в Атырау, Кызылорде, Шымкенте 35, в Туркестане сегодня 37 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
6: Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Баян Сайдалина, здравствуйте. Казахстан готовит соглашение о строительстве завода по утилизации отходов в крупных городах. Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров компании Хунан Протекшн Дай Да Ого. Стороны обсудили ход реализации проекта по строительству завода по энергетической утилизации отходов в Алматы. Согласно ранее подписанному инвестиционному соглашению между Министерством экологии и природных ресурсов и компанией, в мае начаты работы по реализации инвестпроекта на сумму 145 миллиардов тенге. Предприятие мощностью до 2000 тонн отходов в сутки сможет вырабатывать до 60 мегаватт электроэнергии, сократить выбросы СО2 примерно на 200 тысяч тонн в год и ежегодно экономить порядка 800 тысяч квадратных метров полигонного объема. Предусматривается создание не менее 700 рабочих мест на этапе строительства и 120 постоянных после запуска. Олжас Бектенов отметил, что глава государства уделяет особое внимание вопросам экологической ответственности и формированию экологической культуры. Продолжим. Пилотный сервис технической помощи для водителей запустили КАЗ-автожол на трассах Астана-Аршалы и Астана-Темиртау. Заглох автомобиль, спустило колесо. Возникла необходимость в буксировке, лишь другая нештатная ситуация в пути. Теперь водитель может обратиться в контакт-центр КАЗ-автожол и сообщить оператору свое местоположение и характер проблемы. После получения обращения на место будет направлена техническая служба. Специализированные пикапы оборудованы необходимым набором инструментов и оборудования для оказания первичной помощь на дороге. Автомобили выполнены в ярком оранжевом цвете и оснащены специальными световыми сигналами, благодаря чему хорошо заметны другим участникам движения. КАЗ-автожол отметили, что основная задача нового сервиса не только помочь автомобилисту, но и оперативно устранить потенциально опасную ситуацию на дороге. В случае поломки или другой нештатной ситуации на республиканской трассе необходимо просто позвонить по короткому номеру 1403, сообщить оператору свое местоположение, направление движения и описать возникшую проблему. До прибытия технической службы КАЗ-автожол рекомендует по возможности убрать автомобиль за пределы проезжей части, включить аварийную сигнализацию и соблюдать меры безопасности. Минувшей ночью на женском супертурнире в Сент-Луисе в США завершились игры предпоследнего восьмого тура. В центральном матче казахстанка Бибисара Асаубаева черными фигурами противостояла лидеру текущих состязаний китаянке Тань Джуньи. 35-летняя представительница Поднебесной не дала шансов лидеру женской сборной Казахстана, переиграв ее в очном поединке. Благодаря этой победе Джуньи практически гарантировала себе серебро турнира. Асаубаева после неудачи с китаянкой переместилась на третью строчку текущих соревнований и перед последним девятым туром все еще сохраняет шансы на призовое место. Аномальная жара до 41 градуса и сильные дожди одновременно надвигаются на Казахстан. Об этом говорится в прогнозе погоды КазГидромет на предстоящие три дня. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, возможно выпадение града. Сильная жара сохранится в западных регионах и на юго-востоке Казахстана. В дневные часы столбики термометров в этих регионах достигнут отметки в 38, а в отдельных районах Мангыстауской области до плюс 41 градуса. И добавлю, что в Казахстане июль этого года запомнился экстремальной жарой и температурными рекордами. Сразу в нескольких регионах, к примеру, в Шымкенте был побит рекорд жары, установленный 111 лет назад, в 1915 году. Согласно предоставленной информации КазГидромет, температура воздуха в июле на большей части Казахстана была выше нормы почти на 4 градуса. В течение июля температурные рекорды наблюдались не только в южной половине республики, но также на севере, востоке и в центре страны. В завершении выпуска курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 460 тенге 34 тиена, евро 533 тенге 82 тиена, российский рубль 5 тенге 40 тиен. А теперь... Теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане ожидается дождь, ночью 9, днем 20 градусов. В Алматы также дождь, ночью 19, днем 32 градуса. По Павлодаре 19, Кокшетау, Караганде, Петропавловске, Семей 22, Костанае, Усть-Каменогорске 24, в Жасказгане 27, а в Актау, Актобе, Уральске 32, в Таразе, Талдыкургане, Кунаеве 34, в Шымкенте, Атырау, Кызылорде и в Туркестане 36 градусов жары. Баян Саидалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Постоянный рост цен бьет по карману. Демократическая партия «Ак-Жол» предлагает конкретные решения. Наша главная цель – это достойные зарплаты, доступное жилье, прозрачная медицина и справедливое общество для всех. Время пришло. Поддержите реальные перемены. На выборах голосуйте за Демократическую партию «Ак-Жол». Оплачено из средств избирательного фонда Демократической партии «Ак-Жол». Заказчик Аслхан Кожахметов.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: На избирательном участке могут проголосовать избиратели, включенные в список на данном участке, а также лица, предъявившие открепительные удостоверения. Каждый избиратель голосует лично. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, членам избирательной комиссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Избирательный бюллетень граждане заполняют в кабине для тайного голосования, где ставят отметку в пустом квадрате справа от наименования политической партии, за которую он голосует, либо в квадрате в строке «Против всех». Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет, и фамилия которого после голосования заносится в список избирателей рядом с росписью избирателя в получении бюллетеня. Этим лицом не может быть член избирательной комиссии, должностное лицо местного представительного или исполнительного органа, доверенное лицо политической партии, представитель средств массовой информации, наблюдатель, зарегистрированный в соответствующей избирательной комиссии. Заполненный бюллетень опускается избирателем в урну для голосования. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: 717-2. Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Приватизировать госжилье смогут казахстанцы с долей до 50%. Изменили правила приватизации квартир из государственного жилищного фонда. Постановление правительства вступит в силу 28 августа. По закону приватизировать можно только одно государственное жилье. Однако в новых поправках есть исключения, при которых наличие недвижимости не станет поводом для отказа. Не запретят новую приватизацию, если у члена семьи и нанимателя имеется 50% доля или менее в ранее приватизированной квартире, или если жилье было приватизировано с помощью купонов и иным способом до 4 декабря 2024 года. Сразу 3 новых крупных проекта по дорожному строительству стартовали в этом месяце. Всего реализуется 14 проектов в этом году, в том числе и по реконструкции республиканских автодорог протяженностью 3,7 тысяч километров. Так, в августе начали строить автомагистрали Бейнеу-Саксаульский, Кызылорда-Саксаульский и Угайсын-Саксаульский. Алматы завершили возводить водопроводные и канализационные сети в микрорайонах Акжар и Карайгайлы на Розбайском районе. Проект реализован за счет возвращенных активов. Объекты уже в эксплуатации. Новая инфраструктура обеспечит 10,5 тысяч жителей предгорных районов Алматы водоснабжением и водоотведением. 66 человек не смогли сдать ЕНТ из-за нарушений правил. 30 абитуриентов лишили себя возможности сдать тестирование после попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 36 были удалены из аудитории за нарушение правил во время самого экзамена. Всего августовское ЕНТ сдали 27 тысяч абитуриентов, среди них 98 участников с особыми образовательными потребностями. Как сообщили в Миннауке, видеозаписи тестирования будут проверять до 31 октября. Там предупредили, или любые нарушения правил аннулируют результаты тестирования. Наши юные робототехники взяли 23 награды на международном чемпионате в Пекине. Всего участвовало 375 команд из 25 стран и регионов. Казахстанские школьники заняли 3 вторых места, 5 третьих мест и 15 специальных наград. Сразу 25 наших команд продемонстрировали высокий уровень подготовки в робототехнике, программировании, конструировании и проектной деятельности. Специальную версию чат-GPT для подростков запустила OpenAI. Компания создала ее с усиленными мерами безопасности для пользователей от 13 до 17 лет. Как признались разработчики, система также не должна создавать у подростка впечатление, что чат-бот испытывает к нему личные чувства или обладает сознанием и эмоциями. А вот YouTube изменит подсчет просмотров видео. Теперь он засчитывается сразу после запуска ролика. Новое правило начнет действовать с понедельника для всех форматов по всему миру. Раньше платформа использовала разные методы подсчета в зависимости от формата. Похожая система уже действует в TikTok и Instagram. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 460 тенге 34 тиена, евро 533,82, российский рубль 5 тенге 40 тиен. А погода по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 9, днем 20 градусов. Алматы также дождь, ночью 19, днем 32. В Павлодаре 19, в Кокшетау, Караганде, Петропавловске, Семее 22, в Кустанайске, Нагорске 24, в Жезказгане 27, в Актау, Актюбе, Уральске 32, в Таразе, Талдыкоргане, Конаеве 34, в Шымкенте, Атырау, Кызылорде, Туркестане 36 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама,
6: жарнама. Шар тарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
7: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. В Казахстане предлагают изменить систему подготовки врачей. Главное новшество коснется именно интернатуры. Ее хотят сделать клинической практикой, где выпускник будет работать под контролем наставника. По замыслу авторов проекта, после окончания интернатуры интерны смогут получить квалификацию врача по 6 клиническим специальностям. Терапии, педиатрии, общей врачебной практики, хирургии, акушерству и гинекологии, детской хирургии. Изменения планируют ввести с 2027 учебного года. Медосмотры школьников будут проходить широким применением цифровых диагностических устройств с использованием искусственного интеллекта. Об этом заявляет Минздрав. Это ЭКГ, фонендоскопы, пульсоксиметры, отоскопы и другие технологии. Также завершена интеграция информационных систем здравоохранения с национальной образовательной базой данных. Это позволяет получать актуальные сведения о месте обучения и прикрепления школьников в профосмотрах, вакцинации и группах здоровья. Более 50 детей в столице получили школьные рюкзаки и необходимые принадлежности для учебы. В Астане прошла благотворительная акция «Мектепке жол». Для юных учеников еще и организовали развлекательную программу с аниматорами. В Алматинской области потушили пожар в горах вблизи села Бадибекби в Енбекши-Казахском районе. Там загорелся сухостой, тушение осложнялось горным рельефом и труднодоступностью. Ликвидировали пожар порядка 110 человек и 20 единиц техники МЧС, лесхоза, воинской части и акиматом. Кроме того, задействовали вертолет «Казавиаспас». МЧС напоминает соблюдать пожарную безопасность. Свыше 800 тысяч тонн отходов собрано по всей стране и очищено около 117 тысяч гектаров территории. Это результаты акции «ТАЗа Казахстан» в этом году. Данные опубликовала Минэкология. Также высажено порядка 1 200 000 деревьев. Чтобы оперативно решить вопрос вашего города или поселка, существует цифровой сервис «ТАЗа Казбот». В этом году через чат-бот поступило более 18 тысяч обращений, из которых свыше 16 тысяч выполнены. Заявки охватывают 21 категорию от уборки территории и вывоза бытового мусора до благоустройства улиц, озеленения, освещения и ремонта дорог. Кстати, сервис доступен и на ЕГОВ. В Казахстане свыше 6 миллионов зарегистрированных транспортных средств. Легковые автомобили занимают почти 84%. За ними долю составляют грузовики с 8%. Автобусы и микроавтобусы имеют лишь 1.5%. Примерно так же свыше процента у нас мотоциклов. Только за июль на учет поставили свыше 169 тысяч транспортных средств. Самыми популярными в прошлом месяце среди легковых авто стали машины с объемом двигателя от 1.5 до 2 литров. Мангостау разрабатывает цифровую платформу для туристов. Идеей занимается региональное управление туризма. Платформа объединит туристические объекты в единую систему и облегчит путешественникам планирование поездки по регионам. Предоставлять услуги будут сразу на 5 языках. В систему планируется включить и туроператоров, отели, спасательные службы, полицию, а также предприятие ТАЗа Актау. Одна из основных возможностей системы – создание туристам индивидуального маршрута. Запуск платформы уже в ближайшее время. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 462 тенге 22 тиена, евро 533.82, российский рубль 5 тенге 40 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 9, днем 20 градусов. Алматы также дождь, ночью 19, днем 32. В Павлодаре 19, в Кокшетау, Караганде, Петропавловске, Семей 22, в Кустанайске, Нагорске 24, в Жезказгане 27, в Актау, Актюбе, Уральске 32, в Таразе, Талдыкургане, Кунаеве 34, в Шымкенте, Атырау, Кызылорде и Туркестане 36 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Жадрата жаңа жас. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан. Не монополиям, не олигархам. Вся власть в Казахстане принадлежит народу. Нулевая коррупция, честный труд, доступное жилье. Покорим 20 вершин на пути к прогрессу. 23 августа. Твой выбор ОСДП. Изготовитель ИП Исламжан Маралбаев. Заказчик – председатель ОСДП А.Н. Рахимжан. Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения Общенациональная социал-демократическая партия. Казах
2: радиосында жарнама. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Самарском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.
2: Ойынды бос, айналдырма құр.